0: Отвали.
1: Малачи, кулучи, малачи, кулучи, малачи, качибачи, камбалачи, кулучи, малачи, качибачи, камбалачи, кулучи, малачи, качибачи, камбалачи, хокус-покус им салами.